0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Александр Шоуа и группа.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать?
3: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юни С с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити-сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити-сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
15: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
10: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.

0: без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберта бьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
12: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
13: Только знаешь про любовь.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит Света из города Грязи. Хочет поздравить друга с днем рождения. Друг зовут Алексей. Я желаю ему всего самого наилучшего. И хотел бы, чтобы прозвучал.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: чем виноват, скоро нам расскажут и разложат по полочкам астрологи. Прочитаю гороскоп на сегодня. Очень скоро. До этого будет еще несколько шикарных и ритмичных музыкальных работ. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и бодрого утра. Оставайтесь вместе с Радио Дача. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Реклама. Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: передача.
1: Сегодня 22 сентября, вторник. Тельцам, девам и козерогам стоит проверить счета, документы, бронирование и рабочие договоренности. Небольшая внимательность сейчас избавит от серьезной переделки позже. Овны, львы и стрельцы могут почувствовать прилив уверенности и желание действовать самостоятельно. Это хороший момент для инициативы, но не стоит превращать ее в попытку все решить за окружающих. Дайте другим возможность сделать свою часть работы. Близнецам, весам и рыбам может напомнить о себе человек из прошлого. Возможно, продолжение старого разговора или неожиданное предложение. Не спешите возвращаться к прежним договоренностям. Сначала выясните, что изменилось. Ракам, скорпионам и водолеям день подходит для финансовой ревизии. Посмотрите, на что уходят деньги в течение месяца. Возможно, обнаружится несколько расходов, без которых вполне можно обойтись.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро не пропустите.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички. Высыпают дачники, топчут одуванчики. Лес шумит, щебечут птицы. На

0: Романтические дела действительно порой занимают слишком много оперативной памяти у нас с вами в голове. Если хотите ее немножечко проветрить, то нет лучшего способа, чем любимые старые добрые хиты, которые вам знакомы давным-давно. Их можно легко найти здесь, в эфире «Радио Дача», в исполнении лучших отечественных музыкантов. Также ставим и свежайшие новинки. Они будут впереди буквально через короткую паузу. Будьте рядышком, и тогда не пропустите.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домещиков 10.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: мир действительно велик и огромен, но это не повод для того, чтобы переставать делать сюрпризы и небольшие приятности для своих родных, близких людей. Для этого, кстати говоря, есть специальный удачный момент. Рубрика «В финале каждого часа» здесь на Радио Дача. Мы и с этим вам тоже помогаем. Очередной удачный момент уже на горизонте, будет через несколько мгновений. Не пропустите, возможно, там есть что-то и для вас.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: ОРВБ, Украина, 124-70-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
17: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
16: Группа «Фабрика».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную бадди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня и всем привет. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на социальную газификацию. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, средства направят на подключение к газовым сетям льготных категорий граждан. В текущем году поддержкой смогут воспользоваться более 13 тысяч семей в 56 регионах страны. Деньги можно будет использовать в том числе для покупки необходимого газового оборудования. Председатель правительства также подчеркнул, что подключения по программе социальной газификации идут круглый год. Дополнительное финансирование ранее поддержал президент Владимир Путин. Оценки за поведение школьников планируется повсеместно ввести со следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выставлять оценку будут по шкале образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Он уточнил, что главная цель этого нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Саморегуляция, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог. Эксперты рассказали, как отличить настоящую АЗС от фальшивой. Как пишет газета «Ру», представители рынка советуют сначала обращать внимание на чек, чтобы сопоставить бренд с реальным названием организации. Его обычно выдают после заправки, поэтому перед этим лучше купить что-то недорогое, чтобы узнать реквизиты. Также на фальшивых заправках могут не принимать бонусные карты брендовых сетей и не начислять баллы. Кроме того, потребителя должен насторожить отказ заправить полный бак без предоплаты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 84 рубля 10 копеек. Стоимость единой европейской валюты 96 рублей 37 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Москве до плюс 17 возможен дождь. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Для тех, кто не понял, перевожу. Лондон, до свидания, поет группа Кармен. Краткий сеанс борьбы с англицизмами на радиодаче закончен. Это я, защитник великого и могучего, Андрей Фролов. Ни один заморский лингвистический червь не проскочит мимо. Буду оставаться на страже и бдить. А вы занимайтесь своими делами. Всем желаю легкого вторника и доброго утра. Впереди через парочку минут буквально расскажу, что за праздник отмечается 22 сентября. А также из музыкальных планов участники грядущего фестиваля удачной песни «Не пара».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: праздник. Каждый день. На радио «Дача».
1: Всемирный день без автомобиля отмечают 22 сентября. Очень, кстати, в наших условиях это глобальный призыв к человечеству хотя бы на сутки отказаться от личного средства передвижения, чтобы задуматься об экологии и удобстве городской среды. Люди в этот день традиционно выбирают альтернативы машине, велосипеды, пешие прогулки и электрические виды транспорта.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: по разные стороны приемника. Я здесь, вы там, но удовольствие получаем одинаковое от нашего плейлиста здесь в эфире Радио Дача. Очень скоро послушаем свежую работу летнюю от Люси Чеботиной под названием «Горгона», которую артистка презентовала на фестиваль «Новая волна» с ярчайшим танцевальным номером, который поразил всех зрителей. Также после выхода композиции она была отмечена многими критиками за выдающуюся синергию стихов, музыки и исполнения. Ждем в ближайшие минуты.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Нормально такая оценка, которая подходит далеко не всем, особенно людям, которые имеют амбиции. Например, если Виктория Дайнека спросит у вас, как вам моя новая песня, а вы ответите нормально, вряд ли она останется довольна. Всем превосходного вторника и новых достижений во всех запланированных делах. Оставайтесь с нами, потому что всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
11: Юлиана Караулова.
9: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача», привет, друзья, с вами Андрей Державин, и я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в «Лайф-арену». Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Сти на Радио Дача.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Профильные ведомства прорабатывают возможный риск сценарий на топливном рынке. Такое распоряжение дал вице-премьер Александр Новак. В частности, речь идет о том, чтобы предусмотреть оперативные способы реагирования, в их числе наращивание выпуска нефтепродуктов и изменение объемов закупок топлива за рубежом. Кроме того, Александр Новак поручил ведомствам и предприятиям продолжить совместную деятельность по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения регионов страны. Уровень безработицы в России примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Показатель держится около исторических минимумов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства также подчеркнул, что наша страна остается 4-й экономикой мира. Это стало возможно благодаря последовательной ответственной политике и усилиям всего делового сообщества государства. Добавлю, по последним данным Росстата, безработица в России в июле составила 2,3%, увеличившись за месяц на 0,1%. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Почти 2/3 россиян считают важным официально регистрировать отношения. Результаты такого исследования приводит «Коммерсант». Если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак важно уже для 80% респондентов. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз. 70% против 59% у мужчин. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
5: Прямо сейчас.

0: Саша, че ты сегодня не придешь? Песня создавалась в 99-м году, но вот эти джазовые мотивы на аккордеоне, которые послушали только что, это свежо и интересно до сих пор. Все равно, что писать клубную музыку на гуслях, например. Еще один человек, который нестандартно использует музыкальные инструменты, в том числе на Евровидении 2006, Дима Билан, в нашем плейлисте уже заряжен, появится с песней «Задыхаюсь» буквально через несколько мгновений. Будьте рядышком, не пропускайте.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру Клин энд Уайт» 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: обладатель фальцета с диапазоном в 5,5 октав Витас в начале карьеры не упустил возможность создать вокруг своего голоса слухи и легенды о якобы имеющихся у него жабрах, но потом все благополучно об этом забыли, как и сам Витас перестал носить тот самый маскирующий шарф. Вы ни в коем случае так не делаете. Помните, за окошком уже далеко не лето, по крайней мере в столице прохладненько. Утепляйтесь и согревайтесь, естественно, только самыми горячими хитами в эфире «Радио Дача» от ваших любимых исполнителей. Впереди Александр Малинин, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: со мной тебя.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
2: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Бытует мнение, что женской дружбы не существует. Не согласен. А как же те случаи поддержки и помощи своей подруге, когда одна разводится, а вторая великодушно берет на попечение оставшегося в одиночестве беспомощного и обездоленного мужчину? Это ли не доказательство истинного товарища среди прекрасной половины человечества? Здоровая порция утреннего сарказма – нестандартный способ взбодрить слушателя. Но далее на радиодаче продолжим традиционно вас будить исключительно лучшими хитами. Оставайтесь.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Николай Басков.
13: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
14: Александр Иванов и группа «Рондо».
15: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
16: Владимир Пресняков.
17: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Света из Германии и хотела бы передать большой-большой привет в Омск моей подруге Тане Пицевич. Обнимаю ее и никогда не забуду. И для поднятия настроения поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо вам, радио».

0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин распорядился запустить беспилотные автобусы в 4 регионах России. Эксперимент пройдет в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в столицах уже используются беспилотные трамваи. Недавно глава Минтранса Андрей Никитин предлагал подключить к пилоту и другие виды транспорта. В качестве операторов беспилотных автобусов предлагается нанимать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. В Минтрансе пояснили, что вопрос технологически сложный. Для его решения необходимо привлечь бизнес, федеральные ведомства и экспертное сообщество. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Как пишет РИА Новости, самая большая сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей за каждого малыша. В Севастополе размер пособия составляет 300 тысяч. По 200 тысяч получают студенческие семьи в Адыгее, Мариэл, Владимирской, Курской, Тверской и других областях. Добавлю, выплаты положены семьям или родителю до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования. Минпросвещение запустило в детских садах новый проект о традиционных ценностях «Орлята да шкалята». Он объединил более 18 тысяч дошкольных учреждений и свыше 550 тысяч воспитанников. В текущем учебном году запланировано 18 событийных проектов. Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в следующем году увеличится на 20%. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов рынка. По их данным, основными причинами роста среднего чека станут удорожание запчастей, увеличение стоимости нормы часа и доли сложных ремонтов в структуре заказов. При этом в первой половине текущего года цены на детали уже увеличились до 25%. До конца 2026-го ожидается дополнительный рост в среднем на 5-7%. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо

0: Такого мазохизма в стиле «руки вверх» получили с вами только что. Не являюсь сторонником смаковать мучительные мысли и терзания. Лучше чем-то отвлечься. Вдруг у вас на работе что-то тоже не заладилось. Поцелуйте кого-то, обнимите без спроса, и тогда жизнь заиграет абсолютно новыми красками. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю позитивного вторника и доброго утра. Оставайтесь здесь с Радио Дача.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: ничего обещать и ничего не говорить не могу. Увы, это моя работа. Поэтому все-таки поведаю вам о том, что правильно сказать «прощай-прощай» дачному сезону вы сможете благодаря нашей рубрике в исполнении Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве он делится полезными советами, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено. Не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Головы вверх,
11: легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: ближайшее время, ну, конечно, не малышкой буду, но тоже устрою некие ролевые игры, превращусь в посыльного и буду доставлять ваши приветы и поздравления четко по адресу. Так что присоединяйтесь, удачный час стартует уже совсем скоро, с 12 до 13.00. Писать можно в группе ВКонтакте «Радио Дача», там уже специальный пост опубликован. Также черканите чего-нибудь в мессенджер Макс и, конечно, делайте музыкальные заявки по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио Дача».

0: времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
10: Только знаешь, пролетают немимо,
11: что со мной.
10: Я не замечаю улыбок.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Жан Мелимеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».

0: разные стороны. Кто мы с тобой?
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: На Радио Дача.
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, против нашей страны сейчас действуют более 30 тысяч различных ограничений. Так в Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России. Дональд Трамп подписал его 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входит в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. Работающие отцы могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как пояснили в социальном фонде, для этого мужчине нужно подать по месту своей работы заявление о предоставлении отпуска по уходу за малышом. Ведомстве подчеркнули, пособие на одного и того же ребенка не может быть оформлено одновременно двумя членами семьи. На ВДНХ в Москве начался монтаж катка. Работы проводятся в преддверии нового зимнего сезона. Специалисты устанавливают ограждения и собирают необходимые конструкции. Напомню, в прошлом сезоне этот каток открылся 25 ноября. Его площадь составляла более 20 тысяч квадратных метров. Дорожки находились вдоль главной аллеи, а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Классического бабьего лета в Москве до конца сентября уже не будет. Речь идет о том, когда несколько дней стоит солнечная погода с температурой около 20 градусов тепла. Как сообщили в гидрометцентре, из-за приближающегося октября столбики термометров в ближайшие дни будут постепенно понижаться. Синоптики добавили, на этой неделе в московском регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Дожди разной степени интенсивности будут идти каждый день. Сегодня в столице и области до +22. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
5: На радио «Дача» удачный час.
8: Как и обещал, открываем удачный час с 12 до 13.00. Общаемся в нем благодаря нашим соцсетям и телефону. По номеру в Москве можно делать музыкальные заявки и оставлять свои приветы и поздравления. Напомню, циферки 8495-995-2555. Давайте первое письмецо уже отправлю к вам в динамике. Успели отметиться коллеги Горячевой Оксаны. Они поздравляют ее с днем рождения. Она сейчас на берегу Черного моря в Анапе со своими 4 сыновьями. Желаем ей счастья и искренней любви. Безумно скучаем по ней. Вот такие вот дружные коллеги у вас на работе. Оксана, не знаю, сможет ли она отдохнуть с 4 сыновьями, но если вдруг они взрослые или рядышком с Оксаной есть тот, кто поможет, то уверен, она вернется к вам посвежевшей непременно. Также можно отдохнуть уже в ближайшие выходные на нашем юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни». Получить 2 билетика можно в сегодняшней передаче «Удачный час». Дозванивайтесь 3-м по счету и сможете забрать их 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве. Выйдут на сцену Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров и еще огромное количество ваших любимых артистов. Кстати говоря, один из них уже заряжен, и послушаем его прямо сейчас. Дмитрий Маликов, «Иди один».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет своей любимой жене Мирочке, которая сегодня находится на выходном, и заказать для нее песню Владимира Преснякова. Спасибо большое.

Как и было обещано, свежая подборка ваших приветов и поздравлений уже у меня заряжена. Буду отправлять к вам в динамике по очереди. Первым делом из группы ВКонтакте. Здесь Алена Парамонова привет огромнейший передала мамулику и Аленке из Иваново. Они сейчас на даче, трудятся и слушают вас. Ну, тогда желаем вам успехов во всей вашей работе, которую вы там проделываете. Данил Жомов далее из Петрозаводска отправил привет своей маме Насте. Мы сегодня, пишет он, едем подавать заявление на обувь и на санаторий, чтобы это не значило успехов. Геннадий Юрьевич отправил привет самой любимой, желанной, лучшей на свете зае. Безымянной почему-то. Безумно сильно тебя люблю вместе и навсегда, родная, написал он. Думаю, зая все поняла. Ну, а мы, естественно, будем продолжать читать ваши приветы и поздравления. Продолжайте писать. В группе ВКонтакте «Радио Удача» на стене опубликован специальный пост «Удачного часа». В комментариях оставляйте все, что хотите сказать родным, коллегам, близким. Также пишите в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве для музыкальных заявок. Напоминаю, наши циферки 8-495-995-25-55.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тогучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: В мессенджере Макс накопилось огромное количество сообщений, и буду читать их. Собственно, для этого создана программа «Удачный час» с 12 до 13.00. Общаемся в прямом эфире здесь на Радио Дача. Всем поварам хорошего и легкого дня пожелал Артем, а также бизнес-ланча без запар. Держитесь. Самому веселому водителю Роману Константиновичу далее отправили привет девчонки Оля и Елизавета. Давайте новый анекдот, только на этот раз не пошлый. Действительно, Роман Константинович, будьте приличным водителем. И в группе ВКонтакте Ляйля передала привет Лязатке. Хорошего дня пожелала, родная. Скоро увидимся, написала она. Мы тоже непременно с вами услышимся еще до конца текущих 60 минут с очередной свежей подборкой ваших писем с любым содержанием. Абсолютно отправляйте в мессенджер Макс или пишите в комментариях в группе ВКонтакте под специальным постом. Напомню циферки для ваших звонков и музыкальных заявок. 8-495-995-2555.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Наргиза, я из Москвы. Как раз стою в очереди на заправке, передаю всем привет. Вот, люблю вас, «Радио Дача», и передаю привет моему любимому сыну Кимрану. И хотела бы заказать песню Юлианы Карауловой «Ты не такой, ты особенный». Спасибо, «Радио Дача».
3: Непременно исполним вашу музыкальную заявку, но первым делом хотим вручить те самые 2 билета на фестиваль «Удачные песни», который состоится уже в эти выходные 26 сентября, за то, что именно вы дозвонились третий по счету, как и было необходимо. Ну, а теперь исполняем ваше желание и слушаем одну из участниц фестиваля «Удачные песни» Юлиану Караулову с песней «Ты не такой».

группе ВКонтакте накопились ваши сообщения. Буду читать. Делайте громче, чтобы не упустить привет, который, возможно, имеется здесь и для вас. Настена отправила салют всему пищеблоку школы 385, корпус 3. Девчонки, все будет хорошо, мы все успеем. Светлане Петровне спасибо отдельное за то, что она у нас есть. Мы вас очень любим. Светлана Петровна, есть подозрение, что вы руководите всей этой шайкой поваров. Так что мы желаем вам тоже, конечно же, успехов. Оксана Воротынцева, далее привет любимой Татьяне Николаевне Аникеевой отправила. Она самый добрый, лучезарный и милый человек. Люблю тебя, написала Оксана. Анастасия следом отправила привет любимому мужу Андрею и двум дочерям Милане и Карине. Выздоравливайте, я вас люблю. Видимо, решила от всех своих ребят дистанцироваться Анастасия и вот с помощью нас передать привет. Почему нет? Такое тоже возможно. Пишите любые приветы, поздравления, напоминания в группе ВКонтакте до конца текущего часа, а также в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 255 5-5.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню вам из Волгоградской области. Сегодня у моей бабушки, у любимой бабушки Светланы Петровны Ивановой день рождения. Я хотела бы ее поздравить с днем рождения, пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, чтобы она нас долгие годы еще радовала, ее дети, внуки и правнуки. Мы очень сильно ее любим и хотели бы поставить песню с днем рождения. Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Напоминаю, наши координаты. Писать можно в группе ВКонтакте «Радиодача» прямо на стене под специальным постом или отправлять ваши послания в мессенджер «Макс». Парочку из них зачитаю прямо сейчас. Ольга поздравляет братишку с днем рождения. Алексей Васильевич, мы тебя любим. Привет из Волгограда. Как официально к вам, Алексей Васильевич? Ну тогда и мы тоже поздравляем. Вдруг вы настолько серьезно человек, что вас нельзя не поздравить сегодня. Одноклассникам и маме передает огромный привет Борис, которая рядышком сидит за рулем. Люблю тебя сильно. И чмоки тут в виде смайлика поставил Борис. Раз она рядом сидит, то можно аккуратненько, не мешая вести автомобиль, и вживую это тоже сделать. А также своему любимому мужу привет и благодарности за приятнейший сюрприз оставила Аленка. Имени мужа тоже не указал. Делайте это обязательно, друзья, чтобы все, кому вы пишете, понимали, что это для них. Мы вернемся к вашим приветам и поздравлениям буквально через короткую паузу. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
2: Реклама. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
11: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
0: А если не ждать подходящего момента?
11: Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
12: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Экспресс продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я и Татьяна Ильина из Москвы. Передаю привет в мою дачу в поселке Толстопальцево на улице Московская. Всем моим друзьям и соседям, кто еще сейчас на огороде трудится. А также Марушкина, Дмитрию Королеву, он риэлтор. Ребята, всем хорошего настроения, позитива. Скоро дожди закончатся и наступит опять солнышко. И для всех хочу заказать песню Кайметова «Где-то далеко идут дожди». Спасибо, «Радио Дача».

Уверен, заждались вы очередной порции ваших приветов и поздравлений. Давайте отправлю еще несколько ваших посланий в динамике. Олег Чечиков передает привет Дмитрию Васину. Пусть не забудет убраться в гараже. Передайте ему. Дмитрий, надеюсь, услышано и принято. Можете ответочку тоже оставить для Олега. Ксения также в мессенджере. Макс поздравляет с 50-летним юбилеем Александра. Здоровья, счастья и всего самого хорошего желает. К этому поздравлению также присоединяется вся родня. И Валентина шлет салют родным и друзьям. Отдельный привет Даше Дульцевой. Хватит сидеть в планшете. Пойдем гулять. Всем отличного настроения Валентина пожелала. Если погода позволяет, почему нет? Также в любой локации и даже при самой плохой погоде вы можете получить эфир своей любимой радиостанции. Напоминаю, не только с помощью FM-приемника, но и онлайн-трансляции на нашем официальном radiodacha.ru. Чтобы не пропустить ни одного привета или поздравления, будьте с нами всегда. Финальная подборка приветов и поздравлений в удачном часе будет впереди. Успевайте написать в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс». Также напоминаю, номер телефона в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хотелось бы передать привет всем диджеям данного радио и себе, любимый, и послушать песенку «Максим, знаешь ли ты». Спасибо.

0: Удачный час.
1: Этот удачный час точно сегодня не прошел даром, потому что одного человека из планшета мы вытащили, а именно Дашу Дульцеву, которую просили это сделать буквально пару минут назад. Благодарит нас за это Валентина в мессенджере. Макс, ничего особо это мне не стоило. Главное, пишите, будет все озвучено здесь же в мессенджере. Макс, с днем рождения поздравили, собственно, Макса, его коллеги, а конкретно Александр. Александр, Георгий и две Иринки. Желают тебе всего самого наилучшего, карьерных успехов в первую очередь, также крепкого здоровья и семейного благополучия. На этом прекрасном поздравлении сегодня закрываем удачный час. Завтра, не переживайте, снова откроем в 12.00, ровно вернемся. Ну и, естественно, последнюю музыкальную заявку успею до конца текущих 60 минут исполнить.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Андрей Державин.
9: Чувствую.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Осень. Там, где есть радио «Дача».

здравствуйте, радиодача. Я из Башчерниковского района. Меня зовут Евдокимова Наталья. Своему дорогому мужу Анатолию хочу подарить песню «Натали, о боже, какой мужчина». А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Миноборнауке предложили изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. Нововведение затронут перечень обязательных ЕГЭ, список индивидуальных достижений, по-другому могут учитывать и результаты олимпиад. В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. История будет обязательной там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием, а математика на всех специальностях в области информационной безопасности. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад. При этом будут учитываться результаты за 10-11 классы. Кроме того, в ближайшее время в России примут новый стандарт дошкольного образования. Его также ведут с 1 сентября будущего года. Китай в этом году экспортировал в Россию более 688 тысяч автомобилей. Поставки по сравнению с аналогичным периодом 2025-го увеличились вдвое. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Согласно опубликованной статистике, по стоимости экспорт авто из Китая в Россию за минувшие 8 месяцев перевалил за 9 миллиардов долларов. Также фиксируется резкий всплеск интереса к подержанному транспорту из Поднебесной. Затем же 8 месяцев объем перерегистрации китайских машин с пробегом вырос на треть. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию Радио Дача. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Чао, бомбическая нетленка от группы «Блестящие». Послушали ее и будет, как говорится. Но не останавливаемся на достигнутом. И я, Андрей Фролов, здесь на Радио Дача. Желаю вам того же, достигать все новых и новых вершин, чем бы вы ни занимались. Далее поставлю трек, с которым Егор Крид совершил ни много ни мало прорыв года по версии премии Муз-ТВ. Именно такую номинацию он забрал в 2015 году с песней «Самое-самое». Услышим ее в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: настроение и звучание такое, будто не отвлекаясь от убаюкивания детей, в стиле колыбельный герой данной композиции благодарит свою возлюбленную. Сберечь нужное настроение и атмосферу для продолжающегося дачного сезона легко, если знать, где и как это сделать. Рассказываю. Радиодача совместно с телеканалом Муз-ТВ запустили специальный музыкально-интерактивный проект под названием «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет, как сделать отдых приятнее, в том числе в ненастную погоду, например, как сейчас в столице. Происходит все это на Муз-ТВ каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30. Категория 16+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Головы вверх, гордо поднять, за тебя родина.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 26.

0: Выпьем за любовь.
1: Категорически осуждаю подобные призывы. Хотя, например, Эрнест Хемингуэй тоже советовал: создавай, что называется, навеселе, редактируй трезвым. Но ведь если делать потомство, следуя этой рекомендации, могут быть неприятные последствия. Всем трезвого ума, ясной памяти и верных решений в этот вторник. Меня зовут Андрей Фролов, я определился окончательно. На сегодня все. Заканчиваю работу. С вами далее Даня Борисов на радио «Дача». Всем чао-какао.
2: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Слава, распи наши сердца.
4: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
2: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
5: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Осень. Там, где есть радио

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаю им отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего. Ты где-то».

0: Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля удачной песни осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Владимир Путин распорядился запустить беспилотные автобусы в 4 регионах России. Эксперимент пройдет в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Сейчас в столицах уже используются беспилотные трамваи. Недавно глава Минтранса Андрей Никитин предлагал подключить к пилоту и другие виды транспорта. В качестве операторов беспилотных автобусов предлагается нанимать ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО. В Минтрансе пояснили, что вопрос технологически сложный. Для его решения необходимо подключить бизнес, федеральные ведомства и экспертное сообщество. В загранпаспорта россиян со следующего года перестанут вписывать данные о детях. Таким образом, планируется защитить права граждан на свободу передвижения, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел. Некоторые недружественные европейские страны стали отказывать во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. Кроме того, в бланке загранпаспорта с января будущего года больше не будет граф «личный код» и учетная запись из-за неактуальности в современном правовом пространстве. Чаще всего Россию посещают туристы из Китая, Юго-Восточной Азии, Индии и стран Персидского залива. По данным Ассоциации туроператоров, в первом полугодии безусловным лидером стал Китай. На граждан КНР приходится более 56% всего въездного потока. Вьетнам также показал рост почти на 70% из-за низкой базы прошлого года. Основными направлениями для иностранных туристов остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи, Казань, Владивосток и Мурманская область. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин и другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Пеленя Грея и композитора Игоря Матвиенко. Интересно, что автор сначала принес несколько листов текста для песни. Игорь Матвиенко не согласился с таким объемом, начал сокращать текст композиции, и ей это точно пошло на пользу, как говорит даже сам автор стихов. Это ж надо, да, увидеть, как поэт отказывается от собственных слов. Ну, интересно. Хороший хит группы «Любэ» слушали на радио «Дача» только что. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Ее буду ставить я, Даня Борисов. Всем отличного дня.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: будто действительно там оказываешься, понимаешь, что это за место такое, где очень хорошо говорить о любви. И пусть таким местом станет и ваш дом в том числе, друзья. Главное дождаться любимого человека с работы, и там уже можно окунаться в чувства с головой. У нас на очереди еще больше вашей любимой музыки. Скоро послушаем хит «Алсу» о весне. Вспомним, как хорошо в это время года. И много других песен вас ждет. Никуда не уходите.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Быстро без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Хороший досуг планируется заранее. Если хотели как-то необычно провести время с любимым человеком, то пора бы уже задуматься. Практически 3 часа дня в столице, а планов на вечер нет. Ну, что за дело, друзья? Вот Иванушки Интернешнл хорошую идею подкинули. Отправиться в кино, влюбиться в какого-нибудь киногероя там и после этого обсуждать весь вечер, чего да как было в фильме. Мне кажется, отличный досуг. Пока вы размышляете над этой идеей, я для вас поставлю песню Зайнаб Махаева, и сразу после не пропустите удачный момент на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва, Лайф-Арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Филипп Киркоров.
13: Группа «Комбинация».
14: Полина Гагарина.
13: Андрей Державин.
14: Николай Басков.
13: Ольга Зарубина.
14: Александр Шоуа и группа «Непара».
13: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
15: Категория 12+.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Леша. Я из поселка Куминский. Передаю привет маме и папе. Их зовут Александр и Алена. Дорогие мои родители, желаю вам удачи. И заказываю для вас группу «Нэнси». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Согласно информации РИА Новости, самая крупная сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей за каждого малыша. В Севастополе размер такой выплаты составляет 300 тысяч. По 200 тысяч получают такие семьи в Адыгее, Мариэл, Владимирской, Курской, Тверской и других областях. Выплаты предназначены семьям или родителям до 35 лет, которые обучаются по программам среднего, профессионального или высшего образования. Минпромторг подписал госконтракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов страны. Речь идет о почти 200 отечественных автомобилей, сообщили ведомстве. Правительство выделило из резервного фонда более миллиарда рублей. Решение позволит обновить парки скорых в Бурятии, Карелии, Иркутской, Калининградской, Костромской области и других регионах. Автомобили скорой медицинской помощи закупают по поручению президента Владимира Путина. Российские предприятия выпустили почти 15 тысяч высоколокализованных спецмашин. Более 20 стран пересмотрели отношения к российской пшенице. Во второй декаде сентября ее покупали только 8 государств, хотя год назад было 29. Объем экспорта сократился в 4 раза, об этом заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Поставки ячменя на внешние рынки упали почти в 10 раз, кукурузы более чем втрое. Во втором квартале лидером по закупкам российской пшеницы стал Египет, но объемы снизились в 3,5 раза. Кроме того, импорт уменьшили Кения, Йемен, Турция. А наряду с этим больше пшеницы стали закупать Иран и Мексика. Россия и Индонезия работают над упрощением визового режима. Страны готовятся подписать соответствующее межправительственное соглашение, сообщили в посольстве России в Джакарте. В частности, планируется уменьшить количество документов для оформления виз гражданам, участвующим в образовательных, культурных и гуманитарных обменах. При этом для трудовых мигрантов правила оформления виз останутся прежними. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Это добавляет эфиру радиодачи Евгений Осин со своим легендарным хитом «Качка». Но однажды любая девушка хотела стать героиней этого хита, чтобы Евгений Осин посвятил ей свою песню, да все, что есть у него на душе и за душой, ей отдал. У нас на очереди еще больше ваших любимых песен. Скоро порадуем хитами Вахтанга Кикабидзе, Филиппа Киркорова и Елены Терлеевой. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

0: где-то проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.
1: Одна из самых узнаваемых песен Вахтанга Кикабидзе в эфире «Радио Дача». Композиция, которая прозвучала в 69-м году в фильме «Не горюй» Георгия Данелия, где Кикабидзе как раз и сыграл одну из главных ролей. И именно кинофильм сделал эту песню по-настоящему народной. И мы ее до сих пор любим спустя вот уже более 50 лет. У нас еще много классных хитов на подходе. Буквально через пару минут не пропустите интересную историю о фотографии в исполнении Ирины Аллегровой.
2: Погода.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
2: Реклама.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Головы вверх, года поднять.
7: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
13: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
14: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
15: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
16: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: одиночество вообще ни от чего спасти вас не может. Лучше проводить время в компании дорогих людей, ну или, например, любимых артистов. Такую возможность мы вам, команда «Радио Дача», предоставим уже в эту субботу. В Москве в Лайф-арене состоится юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». Будем танцевать от души, слушать легендарные хиты и отлично проводить время в компании Дениса Клявера, Андрея Державина, Тамары Кутидзе, Николая Баскова, Филиппа Киркорова и еще более 20 любимых артистов «Радио Дача». Ждем среди зрителей именно вас. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

0: Есть радиодача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль «Радио «Дача». Удачной песни. Да, удачи нам всем обеспечен. И хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. «Когда ты уйдешь», кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минсельхоз сообщил о корректировке цен на мясо птицы, которое долгое время оставалось на относительно невысоком уровне. Как пишет издание «Коммерсант», в августе розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составляла почти 264 рубля за килограмм. Это почти на 16% больше, чем годом ранее. При этом отмечается, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и в полном объеме обеспечивают внутренний рынок. Россиянам в будущем разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля. Не надо будет предварительно переводить их на безналичный счет в банке. Об этом заявила зампредседателя Центробанка России Зульфия Кахруманова. Цифровой рубль – третья форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. С 1 сентября начался масштабный запуск проекта. Крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей стали предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. Россияне все чаще предпочитают ремонтировать вещи, а не покупать новые. Как сообщает газета «Рум», объем услуг по ремонту в первом полугодии вырос почти на 12% и составил без малого 130 миллиардов рублей. При этом стоимость работ растет. За 4 года ремонт брюк подорожал на 62%, установка набоек на обувь на 56%, а ремонт холодильников на треть. Несмотря на это, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее. Число мастерских по ремонту одежды в городах-миллионниках растет за последние 3 года. Также россияне стали активнее ремонтировать спортивное оборудование, в основном дорогие предметы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят в том числе Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин, Филипп Киркоров, группа «Комбинация» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина. Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: о паре другой литров бензина. Это хороший подарок сейчас. Сосополяшвили на радиодаче с хитом для тебя. А я даже и не знал, что он умеет в такое зажигательное диско. У нас на очереди еще много динамичных песен. Через пару минут не пропустите хиты Льва Лещенко, Михаила Шафутинского и студио здесь на радиодаче.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
13: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
12: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: песня о соловье и природе, которая впоследствии стала гимном надежды. Лев Лещенко с хитом «Соловьиная роща» только что на радиодаче. Эту песню Лев Валерьянович когда-то записывал много часов подряд, и всему виной жена композитора Давида Тухманова, Татьяна Сашко ее зовут. Ей постоянно что-то не нравилось, как Лев Валерьянович спел, исполнил, и она просила несколько раз его перезаписывать малюсенькие такие моментики. Но Лев Валерьянович слушался, и у нас вот получился такой классный хит, который мы любим и по сей день. На очереди еще много легендарных песен. Будьте рядом, это радиодача.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: костюмчика, пускай с иголочкой, будет маловато-то для настоящих чувств. Как минимум, еще требуется быть хорошим человеком, ну и вызывать симпатию у объекта вашей же любви. Группа «Дюна», Виктор Рыбин, только что на радио «Дача». До финала часа не пропустите удачный момент, где мы исполним заявку одного нашего слушателя. Еще раньше послушаем хит Тани Булановой здесь, на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – balsamkaravaeva.ru. Не является лекарством.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Александр Шоуа и группа «Непара».
12: Только знаешь, пролетают немимо, что со мной. Я не замечаю улыбок.
11: Полина Гагарина.
13: Я

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я хочу передать большой привет Леониду Гавриловичу Перминову. И пусть прозвучит для него песня группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. По базовому прогнозу ЦБ годовая инфляция в этом году составит 6-7%, а в следующем должна вернуться к целевым 4%. За 6 лет налоговые поступления в бюджет России выросли в 2 раза. По данным аналитического кредитного рейтингового агентства, основной объем формируют 3 отрасли – добывающая, обрабатывающая и торговля. В последнее время усиливается роль сфер, ориентированных на внутренний спрос и предоставление услуг. Более устойчивую динамику демонстрирует обрабатывающая промышленность. Растут объемы госзаказа и продолжается программа импортозамещения. Эксперты рассказали, как отличить настоящую АЗС от фальшивой. Сначала нужно обратить внимание на чек, чтобы сопоставить бренд с реальным названием организации. Его обычно выдают после заправки, поэтому перед этим лучше купить что-то недорогое, чтобы узнать реквизиты. Об этом пишет газета.ру. Также на фальшивых заправках могут не принимать бонусные карты брендовых сетей и не начислять баллы. Кроме того, должен насторожить отказ заправить полный бак без предоплаты. Перед началом холодного сезона в вестибюлях московского метро начали устанавливать 2 двери. До середины ноября на станциях вернут более 6 тысяч таких конструкций. Как отметили в Дептрансе, дополнительные двери помогают сохранять тепло внутри вестибюлей, снижают теплопотери и защищают пассажиров от сквозняков. Летом эти конструкции проходят диагностику. Специалисты устраняют повреждения, обновляют покрытие и при необходимости меняют изношенные детали. Позже специалисты переведут на зимний режим, тоннельную вентиляцию и климатические установки в поездах. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

0: Вот оно, искреннее, настоящее признание в любви. Никогда просто там, да, говоришь, я без тебя не могу. Или, например, без тебя солнце не светит, жизнь не мила. Все это какие-то абстрактные вещи. А вот я готов целовать песок, по которому ты ходила. Это и есть ода чувствам в исполнении Владимира Маркина. Ее слышали на радио «Дача» только что. Уже через 3 минуты, не пропустите. Ироничную композицию тоже о любви в исполнении диджея Слона и группы «Ангел А» на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: если вы до сих пор никак не решились сказать лету прощай и ищете способы, как бы его продлить, советую сделать это в программе «Дачный плейлист» радио «Дача» на Муз-ТВ. Ведь там вас ждет шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. А еще возможность передать свой привет или поздравления на всю страну в эфире одного из главных музыкальных каналов страны. Смотрите «Дачный плейлист» радио «Дача» в четверг в 9 утра и воскресенье в 9.30 для зрителей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным Мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +11 градусов.

0: нервов, четко белжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: И на мака грузовик наш автопром Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться, улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое, родное, свежее.
10: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
11: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Днем и ночью, утром и вечером тоже. Вас ждет, друзья, хорошая музыка здесь, в эфире «Радио Дача». И хит Андрея Губина в очередной раз подтверждает тезис: хорошо там, где есть «Радио Дача». Надеюсь, вы тоже в этом уверены. Далее за ваше настроение будет отвечать Мария Федорова. Я, Дань Борисов, прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного завершения вторника в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
12: В

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Любимая радиодача. Мы группа «Фабрика». Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
3: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
4: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
3: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
4: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Зажить».

0: в Магнитогорске в 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Миноборнауки предложило изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень обязательных ЕГЭ, список индивидуальных достижений, также по-другому предлагается учитывать результат олимпиад. В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. История будет обязательной там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет необходимой на всех специальностях в области информационной безопасности. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад, при этом будут учитываться результаты только за 10 и 11 классы. В России предложили ввести водительские права для курьеров на электровелосипедах, приравняв их к мопедам. Инициатором выступил глава Совета при президенте Валерий Фадеев. По его замыслу, такой транспорт получит номера, а нарушение сможет фиксировать дорожные камеры. Это важно, так как за 8 месяцев в стране произошло почти 3500 аварий с участием СИМ, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Россияне стали употреблять больше йогуртов. По данным газеты «Рус», со ссылкой на аналитиков, в этом году спрос на них вырос на треть, а объем продаж превысил 8 тысяч тонн. В сегменте безлактозной продукции рост составил 27%. Продажи кисломолочных напитков с пробиотиками увеличились на 9%. В региональном разрезе сильнее всего прибавило молоко в Ростове-на-Дону, кефир в Волгограде, а питьевые йогурты заметно чаще стали покупать в Тюмени. Бюджетно встретить Новый год можно в Твери, Вологде и Кисловодске. Как сообщает РИА Новости, средняя стоимость ночи в отеле не превышает в этих городах 6 тысяч рублей. Также к бюджетным городам в новогодние праздники можно отнести Мурманск и Калининград. А популярными без учета бюджетности у россиян остаются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль. Среди новичков списка Вологда, спрос на отдых, в который подскочил сразу на 42%. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: Ждать и догонять — вот самые, пожалуй, сложные действия для нетерпеливых людей. Тем не менее, мы все еще стараемся догнать лето ушедшее и ждем теплый душевный фестиваль «Удачные песни», приуроченный к 20-летию «Радио Дача». Праздновать будем уже в эту субботу, 26 сентября, в Лайф-арене в Москве. И целый вечер будем наслаждаться яркими выступлениями звезд нашего эфира. Среди них Николай Басков, Дмитрий Маликов, группа «Комбинация», Ольга Зарубина, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите. Далее в эфире слушать будем Зайнаб Махаеву, еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Стаса Михайлова. Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего вечерка, вечерочка.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру» Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники

0: времена, когда свободные такси ассоциировались с зелеными огоньками. Такую машину можно было спокойно остановить и поехать куда нужно. Как только пассажир садился, водитель включал таксометр, зеленый огонек становился красным, потому что занята машина была. Вот такие времена. Сейчас лишь память осталась, в частности, в песне Михаила Боярского, которую только что послушали на радио «Дача». Далее тоже кое-что приятное вспомним. Благодаря хитам группы «Нана» и «Золотое кольцо». Всем желаю приятного вторника.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
12: Радио «Дача».

0: Настоящий человек – это его память, лишь в ней богатство или бедность. Все-таки склоняюсь к богатству и такой же богатый на музыку, обещаю вам эфир на радиодаче. Будем в ближайшие минуты слушать Наташу Королеву и не забудем в финале часа исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Кошмар. We'll be right back.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коростов, звоню из города Омска. Я хочу поздравить всю аудиторию большущую радио «Дачи» с прекрасной осенью. Бабье лето наступило. И передать для всех песню в исполнении Филиппа Бедросовича Киркорова «Цвет настроения синий». Уютно и хорошо там, где радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 4 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека поступит в медучреждение в конце сентября. Ожидается 30 тысяч доз вакцины, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч. Этот препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. Ранее в Госдуме сообщили, что вакцина от ВПЧ может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. Московские врачи восстановили собственную функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью. В мире известны лишь единичные случаи такого восстановления, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Врачи НИИ Склифосовского установили 64-летнему мужчине отечественный искусственный левый желудочек. Аппарат взял на себя значительную часть работы сердца. Через 2,5 года механическую поддержку удалось отключить. Сердце восстановилось настолько, что само обеспечивает кровообращение. Сейчас пациент живет без аппарата и не нуждается в пересадке органа. В России у 85% детей наблюдается задержка речевого развития. Как сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителя Рудена Оксану Приходько, если в год ребенок понимает обращенную к нему речь, но не начинает использовать слова «мама», «папа», «баба», «деда» или звукоподражание, родителям следует обратиться к специалистам. Если к 2 годам ребенок не говорит фразами и не произносит глаголы, дальнейшее развитие речи не происходит. Эксперт считает, что приходить к специалистам за исправлением ситуации нужно до 3 лет. В мессенджере Макс появилось мини-приложение «Портал грантов». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки, оно объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты. Запросы можно фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

0: На радио «Дача», по сути, народная песня, которую вторую жизнь подарил Владимир Пресняков, тогда еще начинающий музыкант. Он просто исполнил композицию, как чувствовал, и, собственно, все, песня обрела еще большую народную любовь. Далее только народные хиты обещаем вам на радио «Дача». Слушать будем Александра Буйнова, Филиппа Киркорова и Ирину Дубцову уже совсем скоро. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем, мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: друзей дачников, то вам никто не привезет кабачок. Это нехорошо. У каждого должны быть кабачки от друзей. И тем более сейчас, когда дачный сезон все еще продолжается, и мы на Радио Даче помогаем по-прежнему разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Скоро и для вас в эфире радиодачи исполнят Иванушки Интернешнл, Кристина Арбакайте и Артик и Асти.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром, Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Океан музыки ждет вас далее на радиодаче после Иванушек Интернешнл. Послушаем осеннюю песню Валерия Сюткина и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Это будет заявка от одного из участников юбилейного фестиваля «Удачные песни». Интригу не раскрою. Скоро сами все услышите.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Кэш-можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай, воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Кай Метов. С большим удовольствием передаю привет своему папе. Пап, дорогой, любимый, долгих лет тебе жизни. Будь счастлив, будь весел, радуй нас своим присутствием в нашей жизни. Также, конечно же, хочу передать привет и своим детям, и своим друзьям, и всем слушателям радио «Дача», с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радио «Дача» очень хочется, чтобы прозвучала песня Кая Метова «Амор и мио».

спета песня Ирины Аллегровой на радиодаче. Теща 100% обрадовалась, что дочка теперь переедет, но об этом история умалчивает, что было дальше. Точно знаю, что дальше будет еще больше хитов на радиодаче. Послушаем Юрия Антонова и Стаса Костюшкина. А еще в финале часа исполним новую

0: музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Успейте оставить пожелание на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Меня зовут Мария Федорова. Всем вечерний привет отправляю.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Наталья Власова написала сама. И этот текст был в ее тетрадке под номером 50. Но пролистав все страницы, музыкальные знатоки сделали ставку именно на эти стихи и не прогадали. Что интересно, песня буквально родилась за 5 минут. И вот уже почти 30 лет будоражит души меломанов. И наши души, когда звучит на радио «Дача». Далее взбудоражим вас другими любимыми хитами. С удовольствием послушаем Дмитрия Маликова, «Жасмин» и группу «Градусы». Всем чудесного осеннего вечера желаю.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.

0: На радиодаче еще одна песня, которую сочинила представитель МИД Мария Захарова, музыку Максим Фадеев. Как всегда, случился судьбоносный телефонный звонок. И вот она, готова шикарная баллада, которую с удовольствием послушали на радиодаче. «Взлетаем на грозу» называется композиция. Впереди невероятная песня Юлианы Карауловой, а после будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем вечера.
1: Реклама.
2: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно дебетовый.

0: Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8 тысяч рублей в день. Скачайте VBJob.
4: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: Только знаешь, пролетают дни.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай, воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Я звоню из Нарфоминска. Передаю привет подругам школы номер 7. Маше, еще одной Маше и еще одной Маше. И для девчонок ставлю песню группа «Добро, юность». Спасибо, радио «Дача».
4: Звук поставим.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

Вот, есть еще время до зимы. Хотя порой зимой дождь как нагрянет нечаянно и сделает каток без разрешения. Но до такой поры еще далековато. Пока наслаждаемся осенью в компании «Радиодачи» и отсчитываем дни до юбилейного фестиваля «Удачные песни», на котором отметим 20-летие «Радиодача». Дней осталось 4. Уже в субботу, 26 сентября, встретимся в «Лайф-арене» в Москве и будем весь вечер петь и танцевать в компании любимых звезд. Михаила Шуфутинского, Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Никиты, Анны Семеновича и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И замечательные хиты ловите далее на «Радиодача». Слушать будем Татьяну Овсиенко, Люсю Чеботину и Юлию Савичеву уже совсем скоро.

золотые деньки, нужно успеть нагуляться вдоволь, нафотографировать золотые багровые деревья себе в полный телефон и потихоньку готовить гардероб к холодам, а то, знаете, все внезапно. В эфире радиодачи будем согревать вас любимой музыкой. С удовольствием в ближайшие минуты послушаем Алису Мон и Филиппа Киркорова. Всем приятного вечера.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

0: на радиодаче артистка, которая уверена, что все загаданные желания сбываются. Ее мечтой было стать популярной артисткой, что, собственно, и случилось. И теперь песни Тамары Кутидзе знают все. И звучат они в эфире радиодачи, а мы подпеваем с удовольствием. Далее тоже с удовольствием послушаем классные песни группы «Республика» и Александра Буйнова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
3: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
2: Стас Михайлов.
3: Для тебя.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Пчелицева Ольга. Я из города Тамбова. Хочу передать привет Таран Виктории из города Воронеж. Желаю ей счастья, благополучия, здоровья и удачи в личной жизни. И прошу поставить для нее песню «Чистый лист» Нэнси. Спасибо, радио.

кажется, если вы однажды почувствовали вкус полета, то даже шагая по земле, будете смотреть в небо. Главное, в лужу ненароком не наступить, а то осень на дворе мокро, знаете ли. И очень сухо и уютно в компании «Радио Дачи». Будем в ближайшие минуты, как чашкой кофею, согреваться песнями, послушаем Ани Лорак и мистера Кредо. Всем желаю отличного вечера!

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

создать российский girls band, как это модно говорить. Группу было решено назвать «Блестящие». Именно с этой песни девушки ворвались в отечественный шоу-бизнес. «Там, только там» называется хит, который быстро завоевал популярность и занимал все первые места в радиочартах. И с удовольствием слушаем его на радиодаче в наши дни. Далее насладимся нетленными хитами группы «Звери» и группы «Фабрика» уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа.

0: На радиодаче новинка в исполнении Игоря Крутого. Собственно, он и музыку написал. Композиция называется «Близкий друг». Это реальная история крепкой мужской дружбы, испытанной годами. Поклонники, кстати, предполагают, что песня посвящена Игорю Николаеву. При возможности обязательно все разузнаем, расскажу в эфире. А пока будем готовиться услышать и другие замечательные песни, но уже в исполнении Зайнаб Махаевой и Ирины Аллегровой на радиодаче.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
3: Что? А ты куда?
2: На удачные песни? Юбилейный концерт?
3: Что-что?
2: Какие там артисты будут?
3: Серьезно?
2: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Полина Гагарина.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.
4: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Толмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Привет моей бабушке. Счастья, здоровья, удачи, любви и долгих лет жизни. И заказываю песню Григория Лепса «Натали». Спасибо, радио «Дача».

0: Где скучаю, где соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.
5: Мать!

Всю жизнь у Татьяны Булановой только родной брат. Никакой сестры не было в помине. Но поклонники всегда были уверены, что история этой песни реальная, и что злополучная сестра все-таки увела жениха у артистки. Но это не так. Зато реальный факт. Татьяна Буланова, собственно, ручно написала музыку к этому хиту «Старшая сестра». И вот уже 34 года мы с удовольствием эту песню слушаем, в том числе и на радио «Дача». Далее насладимся шикарными композициями Игоря Саруханова, Филиппа Киркорова и Николая Баскова. И это далеко не все на сегодняшний осенний вечер. Оставайтесь с нами.

где эта самая бухта радости находится? Увы, не сообщил Игорь Саруханов, но вроде как место такое существует, и как придешь туда, сразу радость нахлынет. И на нас с вами тоже радость нахлынет уже в эту субботу, потому что мы будем отмечать 20-летие радиодачи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И с нами будут звезды эфира радиодачи, а среди них Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, Султан Лагучев, Андрей Державин, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И на радость всем в эфире радиодачи ловите замечательные песни Хабиба и группы «Чили» уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: Вот если бы можно было действительно построить замок из дождя, то москвичи бы целый небоскреб отстроили, мне кажется. Уж очень мокро было сегодня в столице, и вполне вероятно, что зонтики не будет лишним взять и завтра. Зато здесь на радио «Дача» дождь только в песнях, а в целом тепло и уютно, и любимая музыка рядом. Скоро будем слушать Валерия Сюткина и Женю Белоусова. И завершим этот час музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь буквально до завтра. Всем желаю доброй, приятной ночи. Меня зовут Мария Федорова. Всех обнимаю.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: К

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, дорогой радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Акиму, Рамину, Якубу и Саркизу. Прошу для ребят поставить зажигательную песню 80-х-90-х. Желаю ребятам хорошего настроения и доброй, приятной наступающей ночи. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Андрей Державин.
12: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
11: Стас Михайлов.
12: Для тебя

0: козырной валет.
1: В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: ОРВ, ОКРН, 124-77-0047-19-19. Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
10: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
11: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
12: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что? А ты куда?
13: На удачные песни? Юбилейный концерт?
14: Что-что?
13: Какие там артисты будут?
14: Серьезно?
13: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва, Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Филипп Киркоров.
15: Группа «Комбинация».
16: Полина Гагарина.
15: Андрей Державин.
16: Николай Басков.
15: Ольга Зарубина.
16: Александр Шоуа и группа «Непара».
15: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 123-770-0047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Николай Басков.
16: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
15: Александр Иванов и группа «Рондо».
17: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
14: Владимир Пресняков.
18: Все нормально, у хулигана ничего не надо, мне с тобою рядом.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.